0: глаза, мы прямо в твои очи. Хай час ликует наши раны. Все мы не, все мы не, все мы не.
1: FM Галичина.